меня священный друг. Это Христос власти, это Христос власти, это Христос власти. Откуда повесли, дамки добре рады, знам себе в шем шати.